0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.

0: шуақтай мөлдірсің.
1: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: Вандализм – это умышленное повреждение, разрушение или осквернение общественного либо частного имущества. К таким действиям относятся повреждение остановок, нанесение несанкционированных рисунков или надписей на стенах, порча памятников и объектов парков. Вандализм – это бедствие. Мы должны понимать, что это одно из самых тяжелых посягательств на цивилизацию и культуру.
1: Қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сатты жылдыз». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках сайта «Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

Реклама на Казанском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 7.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.

0: поступления и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Эскерханума. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Тарихы терең Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында сен білік,

0: на Казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Каждый гражданин Республики Казахстан, Кандас, а также иностранные граждане, имеющие вид на жительство в стране, имеют право на получение бесплатной медицинской помощи со стороны государства. Сегодня эта помощь предоставляется в рамках двух основных пакетов – гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Государство никогда не отказывается от своих социальных обязательств, ведь эта обязанность четко и прямо закреплена в нашей Конституции.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ Банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: 717-2. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: У микрофона журналист Гульдара Акимелова. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о человеке, который доказывает, что технологии мирового уровня можно создавать и в Казахстане. Итак, наш гость – предприниматель из Шымкента, сооснователь и CEO стартапа ShyPro Алибек Пулатов. Алибек, добро пожаловать в студию.
3: Добрый вечер. Спасибо за приглашение, Гульдарай и слушатели Казах Радиуса.
2: Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Алибек, мы знаем, что ShyPro на сегодняшний день привлек многомиллионные инвестиции и вышел на зарубежные рынки. Также я знаю, что до этого у вас были и другие проекты, менее удачные, но вот именно вот этот проект, он выстрелил, да, и нашел свою нишу. Сегодня, я надеюсь, мы поговорим о том, как вам удалось привлечь эти инвестиции, что вы для себя поняли и насколько сфера искусственного интеллекта поменяет или уже меняет рынок труда в Казахстане, а также во всем мире. Ну и для начала расскажите о себе. Вот как вы пришли в эту область, с чего все начиналось, где вы учились, какое образование получили?
3: Хорошо. Я выпускник Московского государственного университета, окончил университет в 2013 году. После универа поработал в частных компаниях и съездил в Сингапур. После Сингапура мне захотелось заняться своим бизнесом. И в 2016 году, так как я математик и системный программист по образованию, начал заниматься разработкой сайтов. В то время был большой спрос на рекламу в интернете. Это Google, Яндекс, Facebook. И до 2020 года активно вел эту компанию. А потом, вот после поездки в Сингапур, я хотел заняться именно стартапом. Потому что, когда ты делаешь какой-то продукт и продаешь, ты делаешь какое-то такое масштабное, да, какое-то решение и можешь выйти на международный рынок. Мне хотелось именно заняться именно этим. Не оказывать просто услуги, а делать какой-то продукт. Создавать какое-то новое это решение. В 2020 году мы первый раз привлекли на компанию инвестиции. Тогда мы занимались в сфере блокчейн, аналитики. Получилось привлечь инвестиции. Это был такой сложный, долгий процесс. Но не скажу, что мы долго привлекали. Просто мы поняли, что нужно общаться с людьми, выстраивать отношения, и благодаря этому получилось быстро найти инвестиции.
2: Если простыми словами, вот сказать, чем занимается ваша компания?
3: Если коротко, мы занимаемся внедрением e-агентов именно в корпоративный сектор. Разрабатываем свои продукты. Один из продуктов — это платформа, где можно создавать e-агентов. Второй продукт — это вот этот Voice Note. И третий продукт, который мы сейчас тестируем, активно тестируем, называется Regula. Это для выявления несоответствий и для генерации документов. Например, у компании есть внутренние нормативные документы, и мы все эти документы должны проверить на какой-то стандарт. Соответствовали к этому стандарту, международному стандарту. Благодаря тоже таким инструментам это сейчас возможно, но есть очень много нюансов. Это недоверие со стороны сотрудника, который проводит аудит, но видит результат. Потом после этого уже делают выводы. Да, в принципе, это и покрывает 90% вот этих работ, да, и улучшает. Если человек это делал 3 месяца, да, сейчас это и делает там за 2 часа. Мы видим это колоссальные такие результаты, и просто многие еще не знают, что где-то можно было использовать так.
2: То есть, получается, вы заменяете каких сотрудников? Сотрудников сегодня в компании?
3: Я уверенно могу сказать, мы не заменяем сотрудников, мы заменяем именно задачи. Если так посмотреть, например, у сотрудника есть задачи, да, 90%, например, рутинные. Эти задачи мы заменяем, по сути, у человека остается 10%. К чему это приведет? Вот, например, в компании работает 10 бухгалтеров. У бухгалтеров есть какой-то инструмент, и инструмент, который упрощает жизнь или там забирает там задачи, убирает рутину. Остается после внедрения ИИ будет сокращение, скорее всего, останется 5 человек, которые будут тот же объем, да, делать вот эти сотрудники, 5 сотрудников. По моим наблюдениям, сейчас не везде, но по моим наблюдениям, большинство вот в компаниях начали сокращать именно количество людей, оставляют 5 бухгалтеров, где-то там, так если работают там 10 юристов, да, оставляют там 3 юристов и так далее, и так далее. Потому что ИИ заменяет именно задачи. Если объем работы был большой, то просто ИИ убирает вот эту рутину.
2: А скажите, кто работает сегодня в вашей компании? Это какие специалисты, да? И там, расскажите вообще.
3: Мы занимаемся, так как внедрением и разработкой, это разработчики. Есть бэкэнд специалист, фронтэнд специалист, есть дизайнер, есть продуктолог, есть проектный менеджер, есть бизнес-аналитик, есть GenAI специалист, это новая профессия сейчас. GenAI — это Generative AI. Те люди, которые хорошо разбираются именно Generative AI, генеративный AI. Ну, дальше это уже там бухгалтер и другие профессии.
2: Вы сказали, что вам удалось привлечь, да, на сегодняшний день вот уже крупные инвестиции. Расскажите вот про сам механизм, как это работает.
3: Привлечение инвестиций.
2: Да, да. Ну, возможно, нас слушают молодые стартаперы, кто-то хочет тоже войти в игру.
3: Как я сам делал. Я сильно не усложнял, я составил просто список. Вот у меня есть контакты, да, но так как я занимался еще, оказывал услуги там по разработке, по рекламе, я просто составил список клиентов, список людей, которые мне доверяют, которые меня знают хорошо. Потом всем написал, вот мы привлекаем инвестиции, есть у вас там друзья, либо там знакомые, да, кому можете просто переслать это сообщение. Если вам интересно, то напишите мне, я там с вами свяжусь и там дальше это обсудим детали. Написал, в тот же день мне написали там несколько человек, типа, давай, Олег, там обсудим, встретимся. Я сам на самом деле был удивлен, потому что не знал, как привлекать инвестиции. Просто взял это, составил и там больше начал это делать. С ними пообщался, там предложил идею. В Казахстане тогда не было профессиональных инвесторов, которые понимают, как вообще это устроено, вот этот венчурный инвестиции. То, что это стартап. В стартап ты вложился, да, ты можешь этот, потерять эти деньги. И многие этого не понимали. Но мы объясняли, типа, вот есть такой-то стартап, мы сейчас, короче, привлекаем инвестиции. А в Сингапуре на стадии идеи привлекали там $1 миллион, $4 миллиона. Это было в 2015 году. А в Казахстане, чтобы были $100 тысяч, да, мы привлекали тогда $70 тысяч. Многие хотели либо забрать там большую долю, либо хотели там постоянно там контролировать, либо участвовать. И мы поняли, что в Казахстане нужно найти ангела. Ангел — это физлицо, которое может поддержать. Максимально выходил на людей, писал им, чтобы они там посмотрели наш продукт, нашу идею. Потом нужно обязательно рассказать про себя, про образование, то, что есть рынок, есть команда, которая может это реализовать. Но когда у вас нету команды, они просто верят в вас. У вас есть человек, айтишник, либо там математик, систем-программист, и, скорее всего, он сделает. И так как мы работали тесно с этими клиентами, мы работали не один год, там несколько лет, они захотели. С одним мы общались, он сказал, типа, все окей, там ежемесячно буду скидывать деньги. Потом нам не понравились условия, потом мы пообщались с другим инвестором, и инвестор сразу же в тот же день, там, мы договорились, очень быстро принимал решение инвестор, и мы договорились, и там в апреле 2020 году мы сразу приступили к разработке уже продукта. Это первые инвестиции. А вот эти последние инвестиции, это все благодаря отношениям. Нужно правильно общаться с людьми, постоянно поддерживать. Даже если не получилось, нужно поддерживать отношения. Если первый раз не получилось, не забывать о людях, которые поддержали. Всегда должны быть это на связи. Потому что любое время ты можешь заново прийти, да, и там предложить новую идею. Да. Это нормально, все инвесторы понимают. Самое главное — быть всегда на виду и быть тесно к ними на связи.
2: Угу. Вы сегодня можете сказать, что эти инвестиции возвращаются, как-то окупились?
3: Первый год мы заработали там какую-то сумму денег, разрабатывали, мы больше вкладывались именно в команду, в продукт, мы разрабатывали продукты, потому что, когда рынок очень быстро развивается, технологии быстро развиваются, очень сложно найти какой-то продукт, у которого не будет либо конкурентов, либо не проглотит там большая компания, как это ChatGPT, либо это другие, потому что очень непонятно. Любое время одна большая компания, вот сейчас мы делаем и агентов, да, OpenAI выпустит, например, свою платформу, бесплатную платформу, любой человек может пользоваться сервисом, и все, с нами не будет работать. Но потом мы поняли, что нужно продавать экспертизу. Сейчас мы продаем экспертизу, продаем вертикальных агентов, продаем воркшопы. Это для того, чтобы поняли, а потом мы предложили уже решение. В 2025 году, в принципе, мы нормально поработали. В 2026 году сейчас мы упор делаем на, так скажем, хотим именно привлечь нашу целевую аудиторию. Мы до этого думали, что именно целевая аудитория наша квази-гос. На самом деле, именно эти клиенты очень сложные. Цикл сделки очень большой. Сейчас мы думаем, может быть, нам попробовать выйти на МСБ, малый-средний бизнес, средний бизнес, где нету каких-то сложных процедур, закупочных, да, процедур. И очень медленно принимают решения.
2: Да,
3: медленно, не медленно принимают, да, согласование, да. И сейчас мы вот этот продукт, VoiceNote, который делает транскрибацию, мы хотим это продавать именно для МСБ. Пробуем.
2: Так, давайте поговорим теперь о рабочих местах, да, о чем переживают простые люди, да, которые еще не успели, как вы говорите, разобраться, ну и потом это же только все набирает обороты. Вот многие люди боятся остаться без работы. Что вы можете им сказать?
3: То, что они боятся, я думаю, что правильно они боятся, потому что могут остаться без работы, если сейчас не примут какие-то меры. Первое, если так порассуждать, вот не было SMM специалиста, да, не было рилсмейкера, не было там мобилографа, не было же таких специальностей.
2: Да.
3: Сейчас вроде бы за это деньги платят, вроде бы привлекают, реально активно размещают на HeadHunter. Это означает, что просто появляются новые профессии, благодаря и сейчас появляется новая профессия, промпт-инженер. благодаря ИИ появляются там другие еще профессии, например, разметка данных. Те люди, которые размещают данные. Вот, например, у нас очень много данных, я эксперт по финансам, и мне дают кучу данных, и мне нужно просто размещать для искусственного интеллекта, чтобы искусственный интеллект правильно понял, и мы могли обучить модель. В Америке сейчас очень много таких запросов. Мы в Казахстане находимся, поэтому мы не видим этого. Там в Китае, там в Индии, везде-везде, там по-своему они там размещают данные и обучают. Я думаю, что появятся новые профессии, точнее, появляется уже. Нужно смотреть именно страны, где уже используют ИИ, какие там профессии появляются, куда движется рынок. Я бы там изучил бы именно рынки развитых стран, куда движется рынок. По моим ощущениям, что я думаю, в будущем, так как ИИ вот сейчас вот этот поэтапно вот развивается, первый этап это просто текст написали, текст получили, да, второй этап уже там ИИ-агенты, например, там написали, и там ИИ-агент думает, и потом отвечает. Третий это системы, готовые системы, которые решат там внутри работы, там очень много агентов, которые решают очень большую задачу. И следующий этап — это роботик AI для роботов и для дронов, для роботов. Что не заменит? Это где есть физический труд и не заменит. Это сантехники.
2: Рабочие специальности.
3: Да, рабочие специальности, там, строительство и так далее, и так далее. Там, мне кажется, сложно будет заменить. Да, можно заменить с помощью роботов, вот этой роботики AI. Какую-то часть можно заменить. Но где-то будет это очень дорого обходиться для компании. Поэтому они скажут, типа, нет, лучше наймем людей, да, и пусть они работают. В Китае где-то я видел, где они хотели максимально полностью роботизировать, да, они считают, что выгодно. Роботы окупятся быстрее, либо люди. И где-то они просто отказываются от роботизации, да, пока. Когда AI станет гораздо дешевле, роботы появятся такие там дешевые, да, вот тогда, скорее всего, начнут заменять именно вот этот физический труд.
2: Ну, наверное, еще где связано с эмоциями, тоже там с работой с людьми, коммуникацией.
3: И не заменят софт-скиллы. Это коммуникация, общение, да, вот этот эмпатию к эмоции точно не заменит. Да, может имитировать, но человек это понимает, что это не человек. Поэтому сложно представить, что человек общается с ИИ, с эмоциями, которые имитирует. Человек не может доверять ИИ к
2: искусственному интеллекту. Да, не сможет ему открыться все равно.
3: Но ИИ может обмануть, если не скажет, что это ИИ, да, человек может поверить, что это человек.
1: Наше время.
2: Кстати, вот вы же сказали, что сейчас вот новые специальности, промпт-инженеры, или там, когда нужно какую-то аналитику проводить, ну, для этого же, например, нужно быть этим специалистом, там, например, по финансам, ты должен быть финансистом, там, или, не знаю, юристом, или еще кем-то. То есть изначально ты уже должен обладать какими-то знаниями, да?
3: 100%. Многие думают, что я могу сейчас написать, например, составить договор, да, такой-то договор, и он составит, и мы, не проверяя, да, просто скидываем клиенту. Ну, так не делается. И нужен юрист, который составит, да, это ускорит его работу. Он за 5 минут составит, он из-за насмотренности, он может быстро найти, да, ошибки, либо там подсказать, да, и да, это вот тут исправь, вот тут сделай, и может отправить. На 100% просто доверять человеку, который не понимает, например, там не эксперт, либо в этой области, да, или там не юрист, конечно, нельзя. Поэтому обязательно, вот я до этого говорил, что не заменят, но заменят задачи. До этого он писал, думал, да, там сам составлял, сейчас, короче, и составит для него, там забирает вот этот, там убирает вот 90% времени его, а 10% это больше стратегические, типа вот тут правильно, вот тут неправильно, вот это скидываю клиенту, не скидываю клиенту. По финансам то же самое. Нужно же уметь писать промпты. Если ты не умеешь писать промпты правильно, не пишешь, не знаешь, у тебя нету доменной экспертизы, конечно, ты не можешь получить и правильный ответ. Что на входе, то и на выходе.
2: Давайте поговорим, Алибек, по профессиям. Что делать молодым людям? Исходя из вашего опыта, да, насмотренности, а какие профессии, специальности вы могли бы им порекомендовать?
3: Все мы видим, что профессии меняются каждые там 5-7 лет, да? Во-первых, мне кажется, нужно пройти вот профориентацию, потому что просто думать, что вот это интересно, да, или там вот это взорвет, либо мне нужно заниматься именно этим, неправильно. Человеку должна нравиться своя профессия, и он должен пройти профориентацию. Может быть, он классный строитель, может быть, он классный СММщик, да, или там маркетолог. После того, как направление найдет, он должен уже думать, где, как можно использовать ИИ, или какие есть профессии, да, в будущем. Потом поизучать именно рынки, не Казахстан, а если он уже думает о будущем, через там 4 года, 4 или там 5 лет, ему придется уже решать другие вопросы. Например, если это к роботике AI, значит, робототехника, да, например, либо что-то связано с ним. Если это, там, например, юристы, в принципе, юристы останутся, там, прокурор, адвокат, юристы, да, там какую-то часть заменят, станут больше вот этих юристов, но это не означает, что юристов вообще не будет. Юристы, которые используют ИИ, активно используют ИИ, могут быстро находить решение или эффективно использовать ИИ. Это реально ценные сотрудники. Вот у нас ценный сотрудник – это тот, кто использует ИИ правильно, эффективно. Есть люди, которые вроде бы используют ИИ, есть люди, которые активно используют ИИ, есть люди, которые не понимают, как использовать ИИ. Вот те, кто не понимает, как использовать ИИ, им будет сложно, потому что, ну, простой пример, да, есть два человека, он показывает там хороший результат, два раза больше, да, или там три раза больше. Для бизнеса это лучше, чем вот этот сотрудник. И он рационально примет решение. Мне нужен такой сотрудник, который делает там быстрее, эффективнее и производительнее, да, чем другой сотрудник, который не использует ИИ. Поэтому везде, где есть ИИ, нужно думать, как использовать, где использовать. И сейчас уже нужно начинать это пробовать.
2: Насколько это правильно использовать везде ChatGPT, да, и другие сервисы?
3: Если вы не будете использовать эти инструменты, ваши конкуренты либо ваши там другие люди, которые борются на вот это место, да, будут использовать ИИ. Даже если правильно, даже если неправильно, там корректно отвечают, некорректно отвечают, на 85% если правильно отвечают, да, все, нужно там использовать, применять ИИ. Потому что это там, где есть рутинные задачи, да, люди будут использовать. Составить договор, каркас договора, это, ну, рутинная задача. Можно один раз составить, но там нужно будет проверить, да, уже детали. Но можно написать, он быстро там подстроит, либо там грамотно напишет. Он может изучить, например, там трудовой кодекс, он может изучить там законы, не знаю, там какой-то страны, да, и мне непонятно, я могу быстро хотя бы предварительно изучить. Есть куча задач. Но искусственный интеллект люди будут использовать и в медицине, и там в финансах, и будут находить новые какие-то решения. Это же нереально круто.
2: Еще в завершении вопрос. Алибек, каким вы видите мир через 10-20 лет через призму внедрения искусственного интеллекта? Насколько изменится наша жизнь, как вы считаете?
3: На 100% уверен, что появятся роботы, которые будут реально помогать нам в каких-то там задачах, да? И люди привыкнут к этим роботам. Появятся и агенты. Вот сейчас вот есть и агенты, да? А и агенты, которые решают полностью задачу, полностью какую-то большую работу. Не просто там несколько агентов, да? Это рой агентов, которые решают большую задачу. Например, завод. В заводе работает там 100 агентов, которые изучают данные, изучают какие-то запросы, да? И принимают какие-то решения внутри, там решают. И, по сути, это большая система, где искусственный интеллект управляет именно заводом. Вот такие решения. А потом появится понятие вот это agent to agent. Это когда агент общается с агентом. И, скорее всего, еще будет потребность по безопасности, чтобы это обезопасить. Например, со мной общается агент. Там есть его и агент, да, они между собой общаются. И где-то я должен максимально позаботиться о безопасности, он же может и слить мои данные. Например, агент может просто вот так атаковать, да, и там забирать данные какие-то. А потом, мне кажется, нужно еще смотреть на толерантность ИИ. Вот есть у нас, да, вот ChatGPT, другие модели. Мы же не проверяли на толерантность. Что это означает? Когда мы задаем вопросы, например, какая религия лучше, как отвечает модель? Если сказать, типа, ислам, да, можешь сказать буддизм, можешь сказать, там, ну, другая религия. Или какие-то там политические вопросы. И этим можно управлять, как люди думают.
2: То есть это уже даже затронет наши национальные интересы, да?
3: Да, национальная безопасность. Да. И многие об этом, мне кажется, не думают, потому что сейчас не до этого. Вот если бы думали, мы бы блокировали все запросы, да, или вот, которые уходят в чат GPT. Документ прикрепил, там персональные данные. Кто может следить? Никто не может следить сейчас. Это нереально сложная задача. Никто не может следить, поэтому любой человек может скидывать там документы. Вот есть квазигос, там, думаю, я не пользуюсь чатом GPT.
2: Да, абсолютно. Только цифр, да. Столько контрактов.
3: Вот я работаю, например, сотрудник, мне хочется там быстренько вытащить текст документа. Никто не смотрит, я могу закинуть и вытащить текст. И потом можешь дальше работать. Никто же не следит.
2: И где потом оно может вылезти, да?
3: Все сервисы говорят, что мы недообучаем на ваших данных. Но не факт, что они не хранят, да, эти данные. Они любое время могут поднять эти данные, да, там, найти какой-то паттерн. Могут не обучать, но найти какой-то паттерн про нашу страну, изучить, чем занимается, куда идет, там, какие-то стратегические, какие-то, может быть, есть объекты, да, все это можно вытащить оттуда. И мне кажется, нужно прям жестко где-то прям закрывать доступ к этим ресурсам, где очень много конфиденциальных данных. Uh-huh. А где нету конфиденциальной данных, конечно, там можно пользоваться. Лучше, конечно, это, чтобы люди максимально использовали технологию. Uh-huh. Если мы не будем использовать технологию, новые технологии, мы сильно отстанем. И то, что сейчас вот год и то, что максимально начали сейчас помогать, да, и требовать, и есть поручение президента, да, это все, я думаю, что поможет Казахстану и экспортировать эти услуги, и внутри где-то оптимизировать, где-то увеличить производительность, поможет увеличить вот этот ВВП. Поэтому нам нужно максимально активно сейчас использовать ИИ.
2: Дорогие друзья, я напомню, сегодня мы беседовали с основателем и CEO стартапа ShyPro Алибеком Полатовым. Алибек, спасибо вам большое за интервью. Было очень интересно. Успехов и процветания вашей компании.
3: Спасибо за приглашение.
4: Кемел ғойдың көк жиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.